0: Садои Душанбе дар ноҳияи Спитамен рӯи мавҷи 106.4 FM.
1: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Шумо сулфа шудед, ва он на танго шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол, сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. Худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.
3: صدای دوشنبه است. فراغت و راحت و استراحت همه اینجاست. با صدا هم صدا باش.

Хотите быть в курсе основных событий дня? Включайте радио «Садой Душанбе». Свежие новости о политике, экономике, инвестициях, культуре и спорте в начале каждого часа.

0: Вы слушаете новости на радио Садой Душанбе. Здравствуйте. Заместитель премьер-министра Республики Таджикистан Сулаймон Зиозода ознакомился с ходом полевых работ, состоянием выращивания хлопчатника, проведением повторных посевов, применением современных методов ведения сельского хозяйства, а также обеспеченностью поливной водой хозяйств Зафарабадского района. В ходе поездки Сулаймон Зиозода обсудил с земледельцами и ответственными лицами вопросы эффективного использования земельных ресурсов, повышения урожайности сельскохозяйственных культур, расширение повторных посевов и внедрение инновационных технологий в аграрный сектор. Вы слушали новости на радио Садой Душанбе.
1: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

Креативным новостям. Информационная служба 102.2 FM. Садуи Душанбе.

Вы слушаете новости на радио Садой Душанбе. Здравствуйте. Сегодня президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, и председатель Маджлиси Милли и Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустам Эмомали, в Арзобском районе дали старт строительным работам на предприятии по производству цемента.

0: Республиканская конференция «Национальное единство. Основа процветания Родины» проходит сегодня в Душанбе по инициативе Комитета по делам женщин и семьи при правительстве Республики Таджикистан. Мероприятие приурочено к 29-й годовщине Дня национального единства. Конференцию открыла председатель Комитета по делам женщин и семьи Бунавша Файзидинзуда, которая в своем выступлении остановилась на сущности национального единства и его роли в развитии и процветании страны. В истории каждого народа существуют поучительные и бесценные страницы, свидетельствующие о благородных и мудрых деяниях во благо народа и Родины и служащие путеводной звездой для будущих поколений. Такой золотой страницей в истории таджикского народа является день подписания общего соглашения об установлении мира и национального согласия в Таджикистане. Эта судьбоносная весть о наступлении долгожданного мира воплотила в себе многовековые чаяния нашего народа, выраженные в словах «мир и единство». Народ Таджикистана воспринял дату подписания этого поистине исторического документа как символ единства, взаимопонимания, дружбы и согласия. Впоследствии этот знаменательный день, согласно указу президента Республики Таджикистан, получил название «День национального единства», сказала Бунавша Файзидинзода. Вы слушали новости на радио Садой Душанбе.
1: Садопресс@gmail.com. Телефон 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.
2: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба буфтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
3: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
4: О, вот это другое дело.
5: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.

Добрый день, дорогие радиослушатели. Вы на волне 102.2 FM, место, где музыка встречается с хорошим настроением, а каждый эфир становится частью вашего дня. Впереди вас ждет много отличной музыки, интересных новостей, хороших эмоций и, конечно же, теплая атмосфера, которую мы создаем специально для вас. Пусть этот день станет немного ярче, легче и приятнее вместе с нашей радиостанцией. Не переключайтесь, делайте звук громче, подпевайте любимым песням и оставайтесь на нашей волне.

Слушайте русский блог радио Садовое Душанбе каждый день с 11 до часу дня на волне 102.2 FM в городе Душанбе, 102.2 FM в Сагдийской области, 103.1 FM в Хатлонской области и 102.5 FM в городе Хароге, а также на сайте sadoedushanbe.tj.

Давайте узнаем, что подготовила нам сегодня природа. Сегодня в Таджикистане переменная облачность без осадков. Об этом сообщает Агентство по гидрометеорологии республики. В Горно-Бадахшанской автономной области переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер западный 5-10, местами усиления до 10-15 метров в секунду. Температура на западе ночью 13-18 градусов тепла, днем 26-31. На востоке ночью 2-7 градусов тепла, днем 10-15.

Сагдийской области переменная облачность без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура в долинах ночью 18-23 градусов тепла, днем 30-35. В горных районах ночью 4-9 градусов тепла, днем 18-23.

Хатлонской области переменная облачность без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура в долинах ночью 19-24 градусов тепла, днем 34-39. В предгорьях ночью 15-20, днем 25-30.

В районах республиканского подчинения переменная облачность без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура в долинах ночью 19-24 градусов тепла, днем 32-37. В горах ночью 9-14 градусов тепла, днем 25-30.

Душанбе переменная облачность без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 22-24 градусов тепла. Днем 34-36.

Надеемся, информация была полезной и поможет вам спланировать день. Желаем хорошего настроения при любой погоде и оставайтесь с нами на нашей волне.

0: Вы слушаете новости на радио Садой Душанбе. Двадцать третьего июня президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон и председатель Маджлиси Мили Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, в Арзобском районе дали старт строительным работам на предприятии по производству цемента. Следует особо отметить, что решение о строительстве нового предприятия по выпуску цемента принято в рамках исполнения поручения главы государства уважаемого Эмомали Рахмона, данного на заседании правительства Республики Таджикистан от 28 мая 2026 года о строительстве четвертых новых цементных предприятий общей производственной мощностью 6 миллионов тонн в год. Таким образом, общество с ограниченной ответственностью Сементи Душанбе приняло решение построить и ввести в эксплуатацию новое предприятие по производству цемента в южной части села Верхний Харанго на территории площадью 18 гектаров в течение 17 месяцев. Во время представления проекта было сообщено, что производственная мощность предприятия составит 3300 тонн в сутки, а годовой объем производства 1,2 миллиона тонн цемента. Производственный процесс будет включать все этапы от дробления сырья до упаковки готовой продукции. В ходе реализации строительных работ к сезонным работам будут привлечены более 1150 местных жителей и иностранных граждан, а после ввода предприятия в эксплуатацию для населения будет создано свыше 1000 новых рабочих мест. Инвестором и инициатором строительства предприятия является общество с ограниченной ответственностью Сементи Душанбе. С учетом применения современных производственных технологий и используемого сырья, цемент, производимый предприятием, будет полностью соответствовать требованиям европейских и международных норм и стандартов. Строительство данного предприятия запланировано вблизи имеющихся месторождений известняка, магнетита и глины Харангона. Строительные работы, импорт техники, технологии, установок, оборудования и других необходимых материалов будут осуществляться полностью за счет привлечения отечественных инвестиций. Следует отметить, что все производственное оборудование и установки будут соответствовать мировым стандартам, а в процессе производства будут обеспечиваться соблюдение экологических норм и требования по безопасности окружающей среды. Проектные работы, поставка, монтаж, ввод в эксплуатацию и производство всего оборудования будут осуществляться в соответствии с ограниченной соглашением между обществом с ограниченной ответственностью Сементи Душанбе Республики Таджикистан и китайской компанией Синома Китайская Народная Республика. Следует отметить, что китайская компания Синома является одной из крупнейших государственных корпораций Китая в сфере инженерных услуг и международного строительства. Компания Синома входит в число ведущих мировых организаций в области технологии производства цемента, оборудования и комплексной инженерной интеграции. Это высокотехнологичное и инновационное предприятие Китая, включенное в государственную программу комиссии по контролю и управлению государственными активами при Государственном совете КНР, а также являющееся обладателем отраслевых наград. Вы слушали новости на радио Садой Душанбе.
1: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

А теперь рубрика «Интересные факты». Маленькие удивительные истории, которые делают наш день намного ярче. Медоносные пчелы могут узнавать лица людей. Они распознают индивидуальные черты и запоминают, кто им друг, а кто нет. Если пчелы так внимательны, может, нам стоит быть внимательны к окружающим? Самый старый живой организм на Земле – колония кораллов в Австралии. Возраст некоторых колоний превышает 4000 лет. В Японии есть остров, населенный кроликами. Туда приезжают туристы, чтобы погладить и покормить милых пушистых жителей. Мечта для любителей животных и фотографов. В Антарктиде нет комаров? Да-да, ни одного. Так что ученые могут отдыхать от укусов во время экспедиции. Но зато холод – вечный спутник этого континента.

бананы, ягоды, а клубника нет. Ботаническая классификация порой удивляет. Банан по факту ягода, а клубника сложный плод. Вот так легко удивиться даже привычной еде. Венера – единственная планета, вращающаяся по часовой стрелке. На всех остальных планетах Солнечной системы вращение против часовой стрелки. Космос всегда умеет нас удивлять. Медленно растущие деревья могут помнить стрессовые годы. С помощью колец древесины ученые изучают климат прошлого. Деревья – настоящие хроники природы. В Австралии есть так называемый «вислый лес» из мангров, которые растут под водой. Их корни помогают очищать воду и защищают побережье. Природа умеет создавать настоящие инженерные чудеса. Вот такие удивительные факты сделают ваш день немного необычным. Мир полон маленьких чудес, и каждый день можно находить что-то новое и интересное.

0: Гимны народов мира. Шахнаме. Отрывки из произведения.
1: Во имя создавшего душу и ум, над кем не подняться парению дум? Кто место всему и название дает? Дарует нам благо, ведет нас вперед. Он правит вселенной, над небом царит. Он солнце зажег, и луну, и нахит. Он выше примет, представлений, имен. Им в зримые образы мир воплощен. Ты зрение не утруждай, все равно. Глазами узреть нам Творца не дано. К нему даже мысль не отыщет пути. Превыше всех в мире имен его чти. Того, кто над всем вознесен естеством. Обнять невозможно душой и умом. Хоть разум порой в суждениях зрел, он в силах судить лишь о том, что узрел. Достойное Творца нам хвалы не сложить. Ему неустанно должны мы служить. Он дал бытие и душе, и уму. В творении своем не вместится ему. Не в силах наш разум и дух до конца постичь и вославить величие Творца. В его бытии убежденным прибудь. Сомнения и праздные мысли забудь. Служа ему, истину должно искать. В его повеление душой проникать. Тот мощи достигнет, кто знания достиг. От знания душой молодеет старик. Тут слову предел, выше нет ничего. Уму недоступно Творца существо.
0: Слово о разуме. О мудрый! Не должно ли в начале пути достоинство разума превознести? О разуме мысли поведай свои, раздумий плоды от людей не таи. Дар высший из всех, что послал нам Изет, наш разум достоин быть первым воспет. Спасение в нем, утешение в нем, в земной нашей жизни и в мире ином. Лишь в разуме счастье, беда без него, лишь разум богатства, нужда без него. Доколе рассудок во мраке вовек, отраду душе не найдет человек. Так учит мыслитель, что знанием богат, чье слово для жаждущих истины — клад. Коль разум вожатым не станет тебе, дела твои сердце изранят тебе. Разумный тебя одержимым сочтет, родной, как чужого, тебя отметет. В обоих мирах возвышает он нас, в оковах несчастных, чей разум угас. Не разум ли око души? Не найти с незрячим душою благого пути? Он первый средь вечных созданий Творца. Он стражей тройной охраняет сердца. Слух, зрение и речь, трое стражей твоих, и благо, и зло познаешь через них. Кто разум и душу дерзнул бы воспеть? Дерзнувшего кто бы услышал? Ответь. Коль внемлющих нет, бесполезны слова. Ты мысль обрати к первым дням естества. Венец мироздания — ты создан Творцом. Ты образ и суть различаешь во всем. Пусть разум водителем будет тебе, от зла избавителем будет тебе. Ты истину в мудрых речениях найди, о ней повествуя, весь мир обойди. Науку все глубже постигнуть стремись, познание вечную жаждой томись. Лишь первых познаний блеснет тебе свет, узнаешь. Предела для знания нет.
2: Поэмы народов мира. Шахнаме. Отрывки из произведения.

0: Мобильный подход к креативным новостям.
1: Информационная служба 102.2 FM. Садуи Душанбе.

Вы слушаете новости на радио Садой Душанбе. Президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон и председатель Маджлиси Милли, Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустам Эмомали, заложили основу строительства еще одного предприятия по производству цемента в северной части села Харангони-Було Варзобского района. В ходе представления проекта строительства предприятия было сообщено, что общество с ограниченной ответственностью «Сементе Тоджик» в соответствии с поручениями и указаниями правительства Республики Таджикистан намерено построить и ввести в эксплуатацию новое производственное предприятие в течение 17 месяцев на территории площадью 16 гектаров. Проектная производственная мощность строящегося предприятия составит 1,2 миллиона тонн цемента в год. В ходе проведения строительных работ к сезонным работам будут привлечены более 1100 местных жителей и иностранных граждан, а после ввода предприятия в эксплуатацию для населения будет создано свыше 1000 новых рабочих мест. Строительство данного предприятия также запланировано вблизи имеющихся месторождений известняка, магнетита и глины Харангона. Строительные работы, импорт техники, технологии, оборудования, установок и других необходимых материалов будут осуществляться исключительно за счет привлечения отечественных инвестиций. Все производственные установки и оборудование будут современными, а в процессе производства будут обеспечиваться соблюдение экологических норм и требования по охране окружающей среды. Инвестором и инициатором строительства второго предприятия является общество с ограниченной ответственностью «Сементе Тоджик». Следует подчеркнуть, что оба цементных предприятия будут построены в соответствии с современными экологическими требованиями и не окажут негативного воздействия на окружающую среду. После ознакомления с проектами и начала строительных работ двух крупных предприятий по производству цемента, глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, выразил благодарность отечественным предпринимателям за поддержку созидательной и строительной политики правительства страны, а также призвал их обеспечить качественное выполнение всех работ. Вы слушали новости на радио Садой Душанбе.

0: Наши координаты: sadopress@gmail.com, телефон 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.
1: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба буфтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.

История этой знаменитой сумки началась в 1984 году. Ее появление связано с неожиданной встречей французского предпринимателя Жанна Луи Дюма, руководителя компании «Hermès», и британской актрисы и певицы Жан Биркин. Во время авиаперелета Джейн Биркин пожаловалась своему соседу на то, что не может найти удобную и вместительную женскую сумку для повседневной жизни. В разговоре она объяснила, что существующие модели либо слишком маленькие, либо неудобные для активной женщины и молодой матери. Жан-Луи Дюма заинтересовался этой идеей и прямо во время полета сделал несколько набросков будущей сумки. Так родилась концепция аксессуара, который сочетал бы элегантность, вместительность и практичность. Спустя некоторое время мастера Hermès создали новую модель и назвали ее в честь Джейн Биркин. Сумка быстро привлекла внимание состоятельных покупателей благодаря высокому качеству, ручной работы, дорогим материалам и ограниченному производству. Сегодня Биркин считается одной из самых желанных сумок в мире. Некоторые модели из редких видов кожи и с драгоценной фурнитуры продаются на аукционах за сотни тысяч долларов. Для многих владельцев такая сумка является не только модным аксессуаром, но и выгодной инвестицией. История Биркин показывает, что великая идея может родиться совершенно случайно, даже во время обычного разговора в самолете.

0: День.
1: День.
0: Ты человек?
1: Я. Тень. Хожу с тобой.
0: Бегу. Не спотыкаюсь.
1: Не спотыкаюсь. Я тебя люблю. Я каждый день тобою восхищаюсь.
0: Моей судьбе 17 лет. В ней нет покоя и застоя. И сна в ней нет. Есть тысяча вопросов. Кого спросить? Себя? А может, Бога? Зачем живу? А для чего наш мир?
1: Трава растет. Дождь идет. Это и есть твой видимый.
2: Стихотворение народов мира. Дом, который построил Джек.
3: Вот дом, который построил Джек. А это пшеница, которая в темном чулане хранится. В доме, который построил Джек.
4: А это веселая птица синица, которая часто ворует пшеницу, которая в темном чулане хранится. В доме, который построил Джек.
5: Вот кот, который пугает и ловит синицу, которая часто ворует пшеницу, которая в темном чулане хранится, в доме, который построил Джек.
3: Вот пес без хвоста, который за шиворот треплет кота, который пугает и ловит синицу, которая часто ворует пшеницу, которая в темном чулане хранится, в доме, который построил Джек.
4: А это корова безрогая, легнувшая старого пса без хвоста, который за шиворот треплет кота, который пугает и ловит синицу, которая часто ворует пшеницу, которая в темном чулане хранится, в доме, который построил Джек.
5: А это старушка, седая и строгая, которая доит корову безрогую, легнувшую старого пса без хвоста, который за шиворот треплет кота, который пугает и ловит синицу, которая часто ворует пшеницу, которая в темном чулане хранится, в доме, который построил Джек.
3: А это ленивый и толстый пастух, который бранится с коровницей строгою, которая доит корову безрогую, легнувшую старого пса без хвоста, который за шиворот треплет кота, который пугает и ловит синицу, которая часто ворует пшеницу, которая в темном чулане хранится, в доме, который построил Джек.
4: Вот два петуха, которые будет того пастуха, который бранится с коровницей строгою, которая доит корову безрогую, легнувшего старого пса без хвоста, который за шиворот треплет кота, который пугает и ловит синицу, которая часто ворует пшеницу, которая в темном чулане хранится в доме, который построил Джек.
2: Стихотворение народов мира. Дом, который построил Джек.

0: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Вы слушаете новости на радио «Садой Душанбе».

0: Сомони и Шохмансу работают 10 единиц такой техники. Вы слушали новости на радио Садой Душанбе.
1: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

0: истории, меняющие мир. У всего в нашем мире есть своя история. Она может быть короткой или длинной, с виду непримечательной, но если копнуть поглубже, крайне захватывающей. В каждом предмете, в каждом человеке, в каждом месте скрыта своя уникальная летопись, полная неожиданных поворотов, интересных фактов и удивительных находок. Именно это делает наш мир таким богатым и разнообразным, где каждый шаг может привести к новым открытиям и приключениям.
1: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете подкаст «Истории, меняющие мир» с Тимуром Бандишоевым и Мариной Рожкиной. Об этой заветной бирюзовой коробочке мечтает, пожалуй, каждая девочка на земном шаре. Точнее, не о бирюзовой, а цвета Тиффани. Он не голубой, не зеленый и даже не мятный. Это самый нежный оттенок горного хрусталя или чистейшего льда, а может цвет весеннего неба на рассвете. В общем, скажите цвет Тиффани и будьте уверены, вас поймут. Кстати, легендарная коробочка была создана в 1837 году. История, которую мы вам сегодня расскажем, это долгий и длинный путь одного из самых известных и культовых брендов ювелирных изделий Тиффани.
0: Кто сказал, что украшение это дорого, помпезно и скучно? Вовсе нет, особенно если поначалу о них и речи не было, а было открытие в 1837 году небольшого магазина канцелярских товаров в центре Нью-Йорка, основанного сыном владельца универсального магазина в Киллингли, штат Коннектикут, Чарльзом Тиффани, который с детства помогал отцу в торговле. Чарльзу было 25 лет, он занял у родителей $1000 и вместе со школьным другом Джоном Янгом открыл на Манхэттене магазин канцтоваров и подарков. Первая их прибыль в день открытия составила около $5. Разумеется, какие-то украшения в магазине продавались, но наряду с другими товарами. Если магазинчик Чарли Тиффани и Джонни Янга и был тогда чем-то знаменит, то скорее хорошим фарфором и богемским хрусталем.
1: А еще таким новшеством, как фиксированные цены. В отличие от большинства магазинов, где покупатели узнавали стоимость у продавцов, а потом могли торговаться, в новом магазине почти с самого начала стали указывать цену на все товары. И дальше не были готовы торговаться и снижать ее. Покупателям приходилось платить столько, сколько указано, или уходить из магазина ни с чем. Другим нововведением стала продажа товаров только за наличные, а не в кредит, как во многих других магазинах. Конечно, такие правила отталкивали некоторых покупателей, зато других убеждали в том, что это солидный магазин, где точно продают качественные товары.
0: В 1841 году к партнерам присоединился еще один мастер – Джей Л. Эллис. Компания стала называться Tiffany Young and Ellis, а ее ассортимент пополнился изделиями из серебра и часами. В 1845 году ювелирный дом Tiffany Young and Ellis выпустил свой первый каталог канцелярских и галантерейных изделий Blue Book, ставший впоследствии частью традиции. С этого же года Тиффани начала рассылать каталог клиентам и делает это до сих пор. Причем, если сначала он был и правда скорее синего цвета, то впоследствии приобрел характерный бирюзовый оттенок, стойко ассоциирующийся с Тиффани и им же запатентованный. Сегодня Blue Book радует глаз шедеврами из серебра, золота и платины.
1: Продажа дорогих подарков и канцелярских принадлежностей была прекрасным бизнесом и приносила стабильный и достойный доход. Тем не менее, Чарльз Тиффани и его партнеры решили рискнуть и поменять сферу деятельности. Уже в 1847 году, через 10 лет после открытия магазина, у компании появилось собственное производство золотых украшений. А студия дизайна Tiffany & Co. стала первой американской школой дизайна. Очень вовремя. В 1848 году по Европе прокатилась волна революций. Цены на драгоценные камни упали, чем, как отмечают исследователи, и воспользовалась Тиффани, скупая драгоценности в европейских странах. Впоследствии компания повторила этот опыт. С 1885 года Третья Французская Республика начала распродавать коллекцию драгоценностей французской короны. Тиффани стала одним из крупнейших покупателей, заплатив за это в общей сложности около полумиллиона долларов.
0: В 1853 году Чарльз Тиффани, убедившись в своих силах, решил продолжить путь один. Он выкупил доли бизнеса у партнеров, компания сменила название на Tiffany & Co., а над входом в ее главный офис появились часы, поддерживаемые не кем-нибудь, а самим Атласом. С тех пор коллекция изделий из серебра 925-й пробы и золота с римскими цифрами, названная в честь Титана, некогда державшего на плечах небесный свод, остается неустаревающей классикой. Эта статуя в 1940 году переехала вместе с офисом на Пятую авеню, где компания располагается по сей день.
1: Судьбоносная встреча у Чарльза Тиффани случилась в 1861 году, когда он получил заказ на гарнитур из жемчуга для супруги самого президента Авраама Линкольна. Можете себе представить, какая слава обрушилась на компанию после рекламы столь важной особой. Отныне Тиффани не просто известный ювелирный дом, а законодатель ювелирной моды в США. Более того, воплощение идеалов республики.
0: Во время гражданской войны в США Тиффани открыла для себя еще одну сферу деятельности – поставки вооружения и амуниции для армии. Уже в 1862 году компания стала одним из основных поставщиков армии «Северян», а ее магазины в Нью-Йорке превратились в военные склады. Товары были самыми разными – сабли, хирургические инструменты, флаги, детали униформы, награды. Кстати, в этом деле компания применила тот же метод, что и при покупке драгоценностей. Она оптом и дешевле, чем обычно, закупала военные товары со складов европейских армий, что, в свою очередь, стало не только хорошим способом заработать и патриотическим жестом, но и удачным маркетинговым ходом. Ведь многие предметы, например, сабли, украшал логотип Tiffany & Co., как стала называться компания к этому времени. И это при том, что сабли в основном производились в Англии, а клинки для них в немецком Золингене, городе клинков, который издавна славится производством прекрасных мечей, ножей, ножниц и бритв. Кстати, сабли для американской армии Тиффани поставляла до 1890-х годов. У антикваров и сейчас можно купить оружие с соответствующим клеймом. Также многие десятилетия компания занималась поставками некоторых орденов, медалей и других государственных наград. Одна из таких наград, созданный в 1919 году военно-морской вариант высшей военной награды США «Медали почета», неофициально называлась «Крестом Тиффани», потому что дизайнеры компании участвовали в ее разработке.
1: После гражданской войны Тиффани продолжила развиваться как ювелирная компания. К 1868 году у нее уже были магазины в Лондоне, Париже и Женеве. Тогда же она начала активно участвовать в международных выставках, в 1867 году став первой американской компанией, получившей награду на престижной всемирной выставке в Париже. Уже в 19 веке Тиффани создала несколько стандартов для мира драгоценностей. Один из них является стандартом в строгом смысле. В 1851 году компания утвердила в США распространенную пробу серебра 925. А в 1886 году Тиффани выпустила помолвочное кольцо с бриллиантом Tiffany Setting. Оно оказалось настолько популярным, что де-факто стало стандартом подобных украшений. Несмотря на то, что украшениями и драгоценностями Тиффани начала заниматься еще в 1840-е, настоящая слава компании связана с сыном Чарльза, Луисом Комфортом Тиффани. Он был художником и дизайнером, а в 1902 году после смерти отца стал первым директором компании по дизайну. В числе прочего, именно он разработал знаменитые изделия из цветного стекла, которые прославили бренд. И тоже сами стали называться Tiffany. В конце 19-го, начале 20 века Луис Тиффани вместе с другими дизайнерами создавал вазы, лампы, витражи и украшения в распространявшемся тогда стиле модерн. Они представляли собой мозаику из разноцветного стекла, разделенного тонкими медными полосками. Такой способ придумал сам Луис.
0: Тогда же Тиффани стала все серьезнее подходить и к созданию украшений. Компания нанимала гемологов, специалистов по драгоценным и поделочным камням, которые путешествовали по миру в поисках камней необычного цвета. Несколько новых видов таких камней представила сама Тиффани. Так, в 1902 году это был кунцит – кристалл розового цвета, названный в честь гемолога Джорджа Кунца, который его и обнаружил. В 1910 году Тиффани представила марганит – камень другого оттенка розового, найденный на Мадагаскаре и названный в честь финансиста Джона Моргана. Тиффани искала новые камни для украшений и впоследствии. Например, в 1974 году компания раскрутила ярко-зеленый кристалл цаварит, который до этого был известен только специалистам. Еще одним камнем, ассоциирующимся с Тиффани, стал купленный компанией в 1878 году желтый бриллиант весом в 129 карат. Кстати, Тиффани понятие «карат» ввела. Компания представила его на различных выставках и использовала в рекламных кампаниях. Так его вставляли в ожерелье, в котором фотографировалась Одри Хелберн для рекламы фильма «Завтрак у Тиффани».

0: В начале прошлого века Tiffany активно развивалась. Ее продажи выросли с 7 миллионов долларов в 1914 году до почти 18 миллионов долларов в 1919. В ревущие 20-е после Первой мировой войны дела компании продолжали идти в гору на волне общего роста благосостояния и внимания к роскоши. Но Великая депрессия довольно сильно ударила по Tiffany, так что к 1932 году ее продажи очень сильно упали, составив лишь почти 3 миллиона долларов. Все 1930-е годы оставались для Tiffany сложными, компания терпела убытки и сокращала сотрудников. Во время Второй мировой войны в Tiffany вспомнили опыт гражданской войны в США. Компания вновь занялась производством товаров для армии, в том числе деталей для зенитных орудий, истребителей и прочего. После Второй мировой войны казалось, что лучшие времена бренда уже позади. Продажи восстанавливались постепенно. К 1955 году достигли лишь 7 миллионов долларов, то есть уровня 1914 года. И это без учета инфляции за 40 лет.
1: Так продолжалось до 1960-х годов, когда компания начала переживать новый подъем. Связывает его с Уолтером Ховингом, ставшим генеральным директором Tiffany в 1955 году, а затем превратившимся и в крупнейшего акционера компании. Именно он придумал, что концепция бренда нуждается в пересмотре, и решил, что кроме дорогих украшений, Tiffany будет продавать и украшения подоступнее. Например, серебряные кольца стоимостью всего в 3,5 доллара. Все это положительно сказалось на продажах, которые к 1977-му достигли свыше 60 миллионов долларов. Одновременно с этим Ховинг нанял в Tiffany несколько известных дизайнеров, включая Жан-Мишеля Шлюмберже и Эльзу Пиретти. Их произведения сейчас есть в коллекциях многих мировых музеев дизайна.
0: Именно в этот период бренд Tiffany становится по-настоящему культовым. Важную роль в этом сыграл американский писатель Трумэн Капоте, выпустивший в 1958 году свою новеллу «Завтрак у Tiffany». Но что еще важнее, в Голливуде по этому произведению в 1961 году сняли фильм с Одри Хепберн в главной роли. Кстати, ни в 1958, ни в 1961 позавтракать у Tiffany не смогла бы не только скромная Холли Галайтли, но и дочь владельца магазина по одной простой причине – в магазине не было кафе. Его открыли только через несколько лет. Упоминания бренда, украшения или магазина Tiffany появляются во многих других фильмах и сериалах. Бренд рекламирует самые разные знаменитости. Среди них были певица Бейонсе, рэпер Джей Зи, актриса Натали Портман. Tiffany давно используют в рекламных целях и покупки знаменитостей в ее магазинах. Так компания с гордостью отмечала, что именно у нее в 1904 году будущий президент США Франклин Рузвельт купил кольцо, чтобы сделать предложение будущей жене Элеоноре. И то, что в честь рождения одного из своих детей еще один американский президент, Джон Кеннеди, подарил брошь Tiffany своей не менее, а возможно и более знаменитой жене Джеки.
1: Вообще, за время существования у Tiffany очень много интересных историй. Расскажу еще одну из них, весьма любопытную. Владелец компании Уолтер Ховинг прославился не только легендарным мастерством в сфере розничной торговли, но и своим переменчивым, сложным, строптивым характером. Однако им восхищался не менее известный уже на тот момент Дональд Трамп, у которого уже был план строительства небоскреба имени себя. Но для этого необходимо было согласовать некоторые нюансы, получить права на использование воздушного пространства над Tiffany. Дональд начал с тщательно подготовленного делового предложения. «Я хотел бы купить права на использование воздушного пространства над магазином Tiffany, что позволит мне построить вот это прекрасное здание, которое вам обязательно понравится. Если вы продадите мне эти права, Tiffany навеки сохранит выгодность своего теперешнего отличного положения». Никто и никогда не сможет построить рядом с этим зданием ничего такого, что могло бы заслонить его и сделать менее заметным. Далее он указал Ховингу еще одну причину, по которой тому выгодно продать эти права, а именно необходимость соблюдения технических требований градостроительного законодательства Нью-Йорка об обозначении границ земельного участка. В случае, если Ховинг откажется, придется окаймить небоскреб рядом мелких забранных решеткой окошек, что на высоте 50 с лишним этажей над зданием Тиффани будет выглядеть просто ужасно. А если согласиться, не придется соблюдать это правило, и Дональд получит возможность облицевать здание панорамными зеркальными панелями, в которых будет отражаться здание Тиффани. За сделку Трамп предложил 5 миллионов долларов. Скрепили ее рукопожатием. Забегая вперед, скажу, что Ховинг был благородным джентльменом, всегда державшим свое слово.
0: Какая интересная история. Со своей стороны я тоже добавлю немного занимательных подробностей. В 1980 году Тиффани представила еще одно свое культовое украшение – золотое сердечко с надписью на цепочке. В этот период компания по-прежнему стремится демократизировать свои украшения. Например, она выпустила коллекцию совместно с брендом уличной одежды Supreme. В те же годы дизайнером компании стала Палома Пикассо, дочь знаменитого художника Пабло Пикассо. Марин, признавайся, ты изучала каталог Тиффани?
1: Ну, конечно, изучала. Весьма залипательным он оказался и очень элегантным. Мне, например, изделия и галантерея понравились больше, чем у той же Булгари. Даже присмотрела некоторые из них. Вдруг когда-нибудь и я стану обладателем роскоши от Тиффани.
0: Обязательно станешь. А ты знаешь, что в январе 2021 года Тиффани купил концерн LVMH, владеющий многими производителями товаров класса люкс, включая Луи Виттон и Кристиан Диор. Сумма сделки составила 16 миллиардов долларов. Так Тиффани вновь стала частной компанией, как при Чарльзе Тиффани. Сейчас у компании более 300 магазинов в разных странах. Эксперты отмечают, что новый владелец снова решил несколько изменить концепцию Тиффани. Теперь бренд кажется слишком демократичным и массовым, так что ему хотят вернуть немного прежнего лоска. На сегодня у нас все. Вы слушали подкаст «Истории, меняющие мир». До новых встреч, дорогие друзья!

0: Рузия Карматуло, Мехринигори Рустам, Фарух Хасанов и группа «Шамс». Вместе отметим День национального единства. Вход свободный. Участников концертной программы ожидает масштабный розыгрыш призов. В этот праздничный день будут разыграны 5 электромобилей, 10 смартфонов iPhone 17 Pro Max и 10 планшетов iPad. Для участия необходимо отсканировать QR-код на площадке проведения мероприятия, пройти регистрацию на сайте, указав достоверные фамилию, имя, отчество, номер телефона и персональный номер паспорта. Для участия в розыгрыше необходимо личное присутствие на концерте. Участник должен быть совершеннолетним гражданином Республики Таджикистан и иметь при себе оригинал паспорта. В День национального единства получите уникальную возможность стать обладателем ценных призов.
1: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Шумо сулфа шудед, ва он на танго шумо ро нороҳат мекунад. Шарбати брамисол, сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. Худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.
3: Муждаҳои истиқлол. Истиқлол ва эҳёи давлатдории миллӣ. Муаррифии Тоҷикистони соҳиби истиқлол дар тамоми олам ҳамчун кишвари босубот. Дастовардҳои даврони соҳиби истиқлолӣ. Ташаккул ёфтани давлатдории миллӣ. Эҳёи дубораи арзишҳои таърихӣ, фарҳангии миллати тоҷик. Пайки нишод аз пешрафт ва дастовардҳои истиқлоли давлатӣ. ин ҳама дар барномаи муждаҳои истиқлол.
4: Салом шунавандагони иззатманд. Мавзӯи барномаи имрӯзаи муждаҳои истиқлол аст: роҳ ба сӯи ваҳдат.

0: шанде садои қалби мо ва шумо.
1: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».

0: Вы слушаете новости на радио Садой Душанбе. В Душанбе на дороге вывели новую коммунальную технику для уборки и полива улиц. В столице начали использовать специальные машины для очистки и полива дорог. Новая техника предназначена для подметания улиц, сбора пыли и мусора, полива дорожного покрытия, а в зимний период для уборки снега. В настоящее время на улицах районов Исмоили Сомуни и Шохмасу работают 10 единиц такой техники. Вы слушали новости на радио Садой Душанбе.
1: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».
2: Вахдату сульхи таджикан омад. Давлату бахти джавидан омад.
3: گشته خورشیدی مهری ما خندان نور از نو و دیدگان آمد
2: ای خوشا که زی لطف حق از نو بر تن و جان ما توان آمد
3: بر دری دل امید زرین بال بال افشان و پرزنان آمد
2: شوکت و شان ما شده احیا شهرت ما به هر زبان آمد
3: جوهری آریانه تاجیک همچروه به هر روان آمد.

Нозия Карматуло, Мехрин Игорь Рустам, Фарух Хасанов и группа «Шамс». Вместе отметим День национального единства. Вход свободный. Участников концертной программы ожидает масштабный розыгрыш призов. В этот праздничный день будут разыграны 5 электромобилей, 10 смартфонов iPhone 17 Pro Max и 10 планшетов iPad. Для участия необходимо отсканировать QR-код на площадке проведения мероприятия, пройти регистрацию на сайте, указав достоверные фамилию, имя, отчество, номер телефона и персональный номер паспорта. Для участия в розыгрыше необходимо личное присутствие на концерте. Участник должен быть совершеннолетним гражданином Республики Таджикистан и иметь при себе оригинал паспорта. В День национального единства получите уникальную возможность стать обладателем ценных призов.

0: Фавзия Экраматло, Мехринигори Рустам, Фарух Хасанов и группа «Шамс». Вместе отметим День национального единства. Вход свободный. Участников концертной программы ожидает масштабный розыгрыш призов. В этот праздничный день будут разыграны 5 электромобилей, 10 смартфонов iPhone 17 Pro Max и 10 планшетов iPad. Для участия необходимо отсканировать QR-код на площадке проведения мероприятия, пройти регистрацию на сайте, указав достоверные фамилию, имя, отчество, номер телефона и персональный номер паспорта. Для участия в розыгрыше необходимо личное присутствие на концерте. Участник должен быть совершеннолетним гражданином Республики Таджикистан и иметь при себе оригинал паспорта. В День национального единства получите уникальную возможность стать обладателем ценных призов.
1: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Шумо сулфа шудед, ва он на танго шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол, сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. Худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол, ба шумо ёри медиҳад брамисол.
3: Муждаҳои истиқлол. Истиқлол ва иҳёи давлатдории миллӣ. Муаррифии Тоҷикистони соҳиби истиқлол дар тамоми олам ҳамчун кишвари босубот. Дастовардҳои даврони соҳиби истиқлолӣ. Ташаккул ёфтани давлатдории миллӣ. Иҳёи дубораи арзишҳои таърихӣ, фарҳангии миллати тоҷик. Пайкинишот аз пешрафт ва дастовардҳои истиқлоли давлатӣ. ин ҳама дар барномаи муждаҳои истиқлол.
4: салом шунавандагони иззатманд. мавзӯи барномаи имрӯзаи муждаҳои истиқлол аст. роҳ ба сӯи ваҳдат.

0: оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба буфтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.

Добрый день, дорогие радиослушатели. Вы на волне 102.2 FM, место, где музыка встречается с хорошим настроением, а каждый эфир становится частью вашего дня. Впереди вас ждет много отличной музыки, интересных новостей, хороших эмоций и, конечно же, теплая атмосфера, которую мы создаем специально для вас. Пусть этот день станет немного ярче, легче и приятнее вместе с нашей радиостанцией. Не переключайтесь, делайте звук громче, подпевайте любимым песням и оставайтесь на нашей волне.

слушаете русский блог радио Садовой Душанбе каждый день с 11 до часу дня на волне 102.2 FM в городе Душанбе, 102.2 FM в Сагдийской области, 103.1 FM в Хатлонской области и 102.5 FM в городе Хароге, а также на сайте sadoydushanbe.tj.

Давайте узнаем, что подготовила нам сегодня природа. Сегодня в Таджикистане переменная облачность без осадков. Об этом сообщает Агентство по гидрометеорологии республики. В Горно-Бадахшанской автономной области переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер западный 5-10, местами усиления до 10-15 метров в секунду. Температура на западе ночью 13-18 градусов тепла, днем 26-31. На востоке ночью 2-7 градусов тепла, днем 10-15.

Сагдийской области переменная облачность без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура в долинах ночью 18-23 градусов тепла, днем 30-35. В горных районах ночью 4-9 градусов тепла, днем 18-23.

Хатлонской области переменная облачность без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура в долинах ночью 19-24 градусов тепла, днем 34-39. В предгорьях ночью 15-20, днем 25-30.

В районах республиканского подчинения переменная облачность без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура в долинах ночью 19-24 градусов тепла, днем 32-37. В горах ночью 9-14 градусов тепла, днем 25-30.

Душанбе переменная облачность без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 22-24 градусов тепла. Днем 34-36.

Надеемся, информация была полезной и поможет вам спланировать день. Желаем хорошего настроения при любой погоде и оставайтесь с нами на нашей волне.

0: Вы слушаете новости на радио Садой Душанбе. Двадцать третьего июня президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон и председатель Маджлиси Мили Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, в Арзобском районе дали старт строительным работам на предприятии по производству цемента. Следует особо отметить, что решение о строительстве нового предприятия по выпуску цемента принято в рамках исполнения поручения главы государства, уважаемого Эмомали Рахмона, данного на заседании правительства Республики Таджикистан от 28 мая 2026 года о строительстве четвертых новых цементных предприятий общей производственной мощностью 6 миллионов тонн в год. Таким образом, общество с ограниченной ответственностью Сементе Душанбе приняло решение построить и ввести в эксплуатацию новое предприятие по производству цемента в южной части села Верхний Харанго на территории площадью 18 гектаров в течение 17 месяцев. Во время представления проекта было сообщено, что производственная мощность предприятия составит 3300 тонн в сутки, а годовой объем производства 1,2 миллиона тонн цемента. Производственный процесс будет включать все этапы от дробления сырья до упаковки готовой продукции. В ходе реализации строительных работ к сезонным работам будут привлечены более 1150 местных жителей и иностранных граждан, а после ввода предприятия в эксплуатацию для населения будет создано свыше 1000 новых рабочих мест. Инвестором и инициатором строительства предприятия является общество с ограниченной ответственностью Сементе Душанбе. С учетом применения современных производственных технологий и используемого сырья цемент, производимый предприятием, будет полностью соответствовать требованиям европейских и международных норм и стандартов. Строительство данного предприятия запланировано вблизи имеющихся месторождений известняка, магнетита и глины Харангона. Строительные работы, импорт техники, технологии, установок, оборудования и других необходимых материалов будут осуществляться полностью за счет привлечения отечественных инвестиций. Следует отметить, что все производственное оборудование и установки будут соответствовать мировым стандартам, а в процессе производства будут обеспечиваться соблюдение экологических норм и требования по безопасности окружающей среды. Проектные работы, поставка, монтаж, ввод в эксплуатацию и производство всего оборудования будут осуществляться в соответствии с соглашением между обществом с ограниченной ответственностью Сементе Душанбе Республики Таджикистан и китайской компанией Синома Китайская Народная Республика. Следует отметить, что китайская компания Синома является одной из крупнейших государственных корпораций Китая в сфере инженерных услуг и международного строительства. Компания Синома входит в число ведущих мировых организаций в области технологии производства цемента, оборудования и комплексной инженерной интеграции. Это высокотехнологичное и инновационное предприятие Китая, включенное в государственную программу комиссии по контролю и управлению государственными активами при Государственном совете КНР, а также являющееся обладателем отраслевых наград. Вы слушали новости на радио Садой Душанбе.
1: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

А теперь рубрика «Интересные факты», маленькие удивительные истории, которые делают наш день намного ярче. Медоносные пчелы могут узнавать лица людей. Они распознают индивидуальные черты и запоминают, кто им друг, а кто нет. Если пчелы так внимательны, может, нам стоит быть внимательнее к окружающим? Самый старый живой организм на Земле – колония кораллов в Австралии. Возраст некоторых колоний превышает 4000 лет. В Японии есть остров, населенный кроликами. Туда приезжают туристы, чтобы погладить и покормить милых пушистых жителей. Мечта для любителей животных и фотографов. В Антарктиде нет комаров? Да-да, ни одного. Так что ученые могут отдыхать от укусов во время экспедиции. Но зато холод – вечный спутник этого континента. Бананы – ягоды, а клубника – нет. Ботаническая классификация порой удивляет. Банан по факту ягода, а клубника – сложный плод. Вот так легко удивиться даже привычной еде. Венера – единственная планета, вращающаяся по часовой стрелке. На всех остальных планетах Солнечной системы вращение против часовой стрелки. Космос всегда умеет нас удивлять. Медленно растущие деревья могут помнить стрессовые годы. С помощью колец древесины ученые изучают климат прошлого. Деревья – настоящие хроники природы. В Австралии есть так называемый «вислый лес» из мангров, которые растут под водой. Их корни помогают очищать воду и защищают побережье. Природа умеет создавать настоящие инженерные чудеса. Вот такие удивительные факты сделают ваш день немного необычным. Мир полон маленьких чудес, и каждый день можно находить что-то новое и интересное.

0: Поэмы народов мира. Шахнаме. Отрывки из произведения.
1: Во имя создавшего душу и ум, над кем не подняться парению дум? Кто место всему и название дает? Дарует нам благо, ведет нас вперед. Он правит вселенной, над небом царит. Он солнце зажег, и луну, и нахит. Он выше примет, представлений, имен. Им в зримые образы мир воплощен. Ты зрение не утруждай, все равно. Глазами узреть нам Творца не дано. К нему даже мысль не отыщет пути. Превыше всех в мире имен его чти. Того, кто над всем вознесен естеством. Обнять невозможно душой и умом. Хоть разум порой в суждениях зрел, он в силах судить лишь о том, что узрел. Достойное Творца нам хвалы не сложить. Ему неустанно должны мы служить. Он дал бытие и душе, и уму. В творении своем не вместится ему. Не в силах наш разум и дух до конца постичь и вославить величие Творца. В его бытии убежденным прибудь. Сомнения и праздные мысли забудь. Служа ему, истину должно искать. В его повеление душой проникать. Тот мощи достигнет, кто знания достиг. От знания душой молодеет старик. Тут слову предел. Выше нет ничего. Уму недоступно Творца существо.
0: Слово о разуме. О мудрый! Не должно ли в начале пути достоинство разума превознести? О разуме мысли поведай свои, раздумий плоды от людей не таи. Дар высший из всех, что послал нам Изет, наш разум достоин быть первым воспет. Спасение в нем, утешение в нем, в земной нашей жизни и в мире ином. Лишь в разуме счастье, беда без него, лишь разум богатства, нужда без него. Доколе рассудок во мраке вовек, отраду душе не найдет человек. Так учит мыслитель, что знанием богат, чье слово для жаждущих истины — клад. Коль разум вожатым не станет тебе, дела твои сердце изранят тебе. Разумный тебя одержимым сочтет, родной, как чужого, тебя отметет. В обоих мирах возвышает он нас, в оковах несчастных, чей разум угас. Не разум ли око души? Не найти с незрячим душою благого пути. Он первый средь вечных созданий Творца. Он стражей тройной охраняет сердца. Слух, зрение и речь, трое стражей твоих, и благо и зло познаешь через них. Кто разум и душу дерзнул бы воспеть? Дерзнувшего кто бы услышал, ответь. Коль внемлющих нет, бесполезны слова. Ты мысль обрати к первым дням естества. Венец мироздания ты создан Творцом. Ты образ и суть различаешь во всем. Пусть разум водителем будет тебе, от зла избавителем будет тебе. Ты истину в мудрых речениях найди, о ней повествуя, весь мир обойди. Науку все глубже постигнуть стремись, познание вечную жаждой томись. Лишь первых познаний блеснет тебе свет, узнаешь, предела для знания нет.
2: Поэмы народов мира. Шахнаме. Отрывки из произведения.

0: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
1: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.

История этой знаменитой сумки началась в 1984 году. Ее появление связано с неожиданной встречей французского предпринимателя Жанна Луи Дюма, руководителя компании Hermès, и британской актрисы и певицы Жан Биркин. Во время авиаперелета Джейн Биркин пожаловалась своему соседу на то, что не может найти удобную и вместительную женскую сумку для повседневной жизни. В разговоре она объяснила, что существующие модели либо слишком маленькие, либо неудобные для активной женщины и молодой матери. Жан-Луи Дюма заинтересовался этой идеей и прямо во время полета сделал несколько набросков будущей сумки. Так родилась концепция аксессуара, который сочетал бы элегантность, вместительность и практичность. Спустя некоторое время мастера Hermès создали новую модель и назвали ее в честь Джейн Биркин. Сумка быстро привлекла внимание состоятельных покупателей благодаря высокому качеству, ручной работы, дорогим материалам и ограниченному производству. Сегодня Биркин считается одной из самых желанных сумок в мире. Некоторые модели из редких видов кожи и с драгоценной фурнитуры продаются на аукционах за сотни тысяч долларов. Для многих владельцев такая сумка является не только модным аксессуаром, но и выгодной инвестицией. История Биркин показывает, что великая идея может родиться совершенно случайно, даже во время обычного разговора в самолете.

0: День?
1: День.
0: Ты человек?
1: Я. Тень. Хожу с тобой.
0: Бегу. Не спотыкаюсь.
1: Не спотыкаюсь. Я тебя люблю. Я каждый день тобою восхищаюсь.
0: Моей судьбе 17 лет. В ней нет покоя и застоя. И сна в ней нет. Есть тысяча вопросов. Кого спросить? Себя? А может, Бога? Зачем живу? А для чего наш мир?
1: Трава растет. И дождь идет. Это и есть твой невидимый.
2: Стихотворение народов мира. Дом, который построил Джек.
3: Вот дом, который построил Джек. А это пшеница, которая в темном чулане хранится. В доме, который построил Джек.
4: А это веселая птица-синица, которая часто ворует пшеницу, которая в темном чулане хранится. В доме, который построил Джек.
5: Вот кот, который пугает и ловит синицу, которая часто ворует пшеницу, которая в темном чулане хранится, в доме, который построил Джек.
3: Вот пес без хвоста, который за шиворот треплет кота, который пугает и ловит синицу, которая часто ворует пшеницу, которая в темном чулане хранится, в доме, который построил Джек.
4: А это корова безрогая, легнувшая старого пса без хвоста, который за шиворот треплет кота, который пугает и ловит синицу, которая часто ворует пшеницу, которая в темном чулане хранится, в доме, который построил Джек.
5: А это старушка, седая и строгая, которая доит корову безрогую, легнувшую старого пса без хвоста, который за шиворот треплет кота, который пугает и ловит синицу, которая часто ворует пшеницу, которая в темном чулане хранится, в доме, который построил Джек.
3: А это ленивый и толстый пастух, который бранится с коровницей строгою, которая доит корову безрогую, легнувшую старого пса без хвоста, который за шиворот треплет кота, который пугает и ловит синицу, которая часто ворует пшеницу, которая в темном чулане хранится, в доме, который построил Джек.
4: Вот два петуха, которые будет того пастуха, который бранится с коровницей строгою, которая доит корову безрогую, легнувшего старого пса без хвоста, который за шиворот треплет кота, который пугает и ловит синицу, которая часто ворует пшеницу, которая в темном чулане хранится в доме, который построил Джек.
2: Стихотворение народов мира. Дом, который построил Джек.

0: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Вы слушаете новости на радио «Садой Душанбе». В Душанбе на дороге вывели новую коммунальную технику для уборки и полива улиц. В столице начали использовать специальные машины для очистки и поливки дорог. Новая техника предназначена для подметания улиц, сбора пыли и мусора, полива дорожного покрытия, а в зимний период для уборки снега. В настоящее время на улицах районов Исмоили, Сомуни и Шохмансу работают 10 единиц такой техники. Вы слушали новости на радио «Садой Душанбе».
0: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

0: истории, меняющие мир. У всего в нашем мире есть своя история. Она может быть короткой или длинной, с виду непримечательной, но если копнуть поглубже, крайне захватывающей. В каждом предмете, в каждом человеке, в каждом месте скрыта своя уникальная летопись, полная неожиданных поворотов, интересных фактов и удивительных находок. Именно это делает наш мир таким богатым и разнообразным, где каждый шаг может привести к новым открытиям и приключениям.
1: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете подкаст «Истории, меняющие мир» с Тимуром Бандишоевым и Мариной Рожкиной. Об этой заветной бирюзовой коробочке мечтает, пожалуй, каждая девочка на земном шаре. Точнее, не о бирюзовой, а цвета Тиффани. Он не голубой, не зеленый и даже не мятный. Это самый нежный оттенок горного хрусталя или чистейшего льда, а может, цвет весеннего неба на рассвете. В общем, скажите цвет Тиффани и будьте уверены,

0: основанного сыном владельца универсального магазина в Киллингли, штат Коннектикут, Чарльзом Тиффани, который с детства помогал отцу в торговле. Чарльзу было 25 лет, он занял у родителей $1000 и вместе со школьным другом Джоном Янгом открыл на Манхэттене магазин канцтоваров и подарков. Первая их прибыль в день открытия составила около $5. Разумеется, какие-то украшения в магазине продавались, но наряду с другими товарами. Если магазинчик Чарли Тиффани и Джонни Янга и был тогда чем-то знаменит, то скорее хорошим фарфором и богемским хрусталем.
1: А еще таким новшеством, как фиксированные цены. В отличие от большинства магазинов, где покупатели узнавали стоимость у продавцов, а потом могли торговаться, в новом магазине почти с самого начала стали указывать цену на все товары. И дальше не были готовы торговаться и снижать ее. Покупателям приходилось платить столько, сколько указано, или уходить из магазина ни с чем. Другим нововведением стала продажа товаров только за наличные, а не в кредит, как во многих других магазинах. Конечно, такие правила отталкивали некоторых покупателей, зато других убеждали в том, что это солидный магазин, где точно продают качественные товары.
0: В 1841 году к партнерам присоединился еще один мастер – Джей Л. Эллис. Компания стала называться Tiffany Young and Ellis, а ее ассортимент пополнился изделиями из серебра и часами. В 1845 году ювелирный дом Tiffany Young and Ellis выпустил свой первый каталог канцелярских и галантерейных изделий Blue Book, ставший впоследствии частью традиции. С этого же года Тиффани начала рассылать каталог клиентам и делает это до сих пор. Причем, если сначала он был и правда скорее синего цвета, то впоследствии приобрел характерный бирюзовый оттенок, стойко ассоциирующийся с Тиффани и им же запатентованный. Сегодня Blue Book радует глаз шедеврами из серебра, золота и платины.
1: Продажа дорогих подарков и канцелярских принадлежностей была прекрасным бизнесом и приносила стабильный и достойный доход. Тем не менее, Чарльз Тиффани и его партнеры решили рискнуть и поменять сферу деятельности. Уже в 1847 году, через 10 лет после открытия магазина, у компании появилось собственное производство золотых украшений. А студия дизайна Tiffany & Co. стала первой американской школой дизайна. Очень вовремя, в 1848 году, по Европе прокатилась волна революций. Цены на драгоценные камни упали, чем, как отмечают исследователи, и воспользовалась Тиффани, скупая драгоценности в европейских странах. Впоследствии компания повторила этот опыт. С 1885 года Третья Французская Республика начала распродавать коллекцию драгоценностей французской короны. Тиффани стала одним из крупнейших покупателей, заплатив за это в общей сложности около полумиллиона долларов.
0: В 1853 году Чарльз Тиффани, убедившись в своих силах, решил продолжить путь один. Он выкупил доли бизнеса у партнеров, компания сменила название на Tiffany & Co., а над входом в ее главный офис появились часы, поддерживаемые не кем-нибудь, а самим Атласом. С тех пор коллекция изделий из серебра 925-й пробы и золота с римскими цифрами, названная в честь Титана, некогда державшего на плечах небесный свод, остается неустаревающей классикой. Эта статуя в 1940 году переехала вместе с офисом на Пятую авеню, где компания располагается по сей день.
1: Судьбоносная встреча у Чарльза Тиффани случилась в 1861 году, когда он получил заказ на гарнитур из жемчуга для супруги самого президента Авраама Линкольна. Можете себе представить, какая слава обрушилась на компанию после рекламы столь важной особой. Отныне Тиффани не просто известный ювелирный дом, а законодатель ювелирной моды в США. Более того, воплощение идеалов республики.
0: Во время гражданской войны в США Тиффани открыла для себя еще одну сферу деятельности – поставки

0: вооружения и амуниции для армии. Уже в 1862 году компания стала одним из основных поставщиков армии северян, а ее магазины в Нью-Йорке превратились в военные склады. Товары были самыми разными – сабли, хирургические инструменты, флаги, детали униформы, награды. Кстати, в этом деле компания применила тот же метод, что и при покупке драгоценностей. Она оптом и дешевле, чем обычно, закупала военные товары со складов европейских армий, что, в свою очередь, стало не только хорошим способом заработать и патриотическим жестом, но и удачным маркетинговым ходом. Ведь многие предметы, например, сабли, украшал логотип Tiffany & Co., как стала называться компания к этому времени. И это при том, что сабли в основном производились в Англии, а клинки для них в немецком Золингене, городе клинков, который издавна славится производством прекрасных мечей, ножей, ножниц и бритв. Кстати, сабли для американской армии Тиффани поставляла до 1890-х годов. У антикваров и сейчас можно купить оружие с соответствующим клеймом. Также многие десятилетия компания занималась поставками некоторых орденов, медалей и других государственных наград. Одна из таких наград, созданный в 1919 году военно-морской вариант высшей военной награды США, медали почета, неофициально называлась «Крестом Тиффани», потому что дизайнеры компании участвовали в ее разработке.
1: После гражданской войны Тиффани продолжила развиваться как ювелирная компания. К 1868 году у нее уже были магазины в Лондоне, Париже и Женеве. Тогда же она начала активно участвовать в международных выставках, в 1867 году став первой американской компанией, получившей награду на престижной всемирной выставке в Париже. Уже в 19 веке Тиффани создала несколько стандартов для мира драгоценностей. Один из них является стандартом в строгом смысле. В 1851 году компания утвердила в США распространенную пробу серебра 925. А в 1886 году Тиффани выпустила помолвочное кольцо с бриллиантом Tiffany Setting. Оно оказалось настолько популярным, что де-факто стало стандартом подобных украшений. Несмотря на то, что украшениями и драгоценностями Тиффани начала заниматься еще в 1840-е, настоящая слава компании связана с сыном Чарльза, Луисом Комфортом Тиффани. Он был художником и дизайнером, а в 1902 году после смерти отца стал первым директором компании по дизайну. В числе прочего, именно он разработал знаменитые изделия из цветного стекла, которые прославили бренд, и тоже сами стали называться Тиффани. В конце 19-го, начале 20-го века Луис Тиффани вместе с другими дизайнерами создавал вазы, лампы, витражи и украшения в распространявшемся тогда стиле модерн. Они представляли собой мозаику из разноцветного стекла, разделенного тонкими медными полосками. Такой способ придумал сам Луис.
0: Тогда же Тиффани стала все серьезнее подходить и к созданию украшений. Компания нанимала гемологов, специалистов по драгоценным и поделочным камням, которые путешествовали по миру в поисках камней необычного цвета. Несколько новых видов таких камней представила сама Тиффани. Так, в 1902 году это был кунцит – кристалл розового цвета, названный в честь гемолога Джорджа Кунца, который его и обнаружил. В 1910 году Тиффани представила марганит – камень другого оттенка розового, найденный на Мадагаскаре и названный в честь финансиста Джона Моргана. Тиффани искала новые камни для украшений и впоследствии. Например, в 1974 году компания раскрутила ярко-зеленый кристалл цаварит, который до этого был известен только специалистам. Еще одним камнем, ассоциирующимся с Тиффани, стал купленный компанией в 1878 году желтый бриллиант весом в 129 карат. Кстати, Тиффани понятие карат ввела. Компания представила его на различных выставках и использовала в рекламных кампаниях. Так его вставляли в ожерелье, в котором фотографировалась Одри Хелберн для рекламы фильма «Завтрак у Тиффани».

0: В начале прошлого века Tiffany активно развивалась. Ее продажи выросли с 7 миллионов долларов в 1914 году до почти 18 миллионов долларов в 1919. В ревущие 20-е после Первой мировой войны дела компании продолжали идти в гору на волне общего роста благосостояния и внимания к роскоши. Но Великая депрессия довольно сильно ударила по Tiffany, так что к 1932 году ее продажи очень сильно упали, составив лишь почти 3 миллиона долларов. Все 1930-е годы оставались для Tiffany сложными. Компания терпела убытки и сокращала сотрудников. Во время Второй мировой войны в Tiffany вспомнили опыт гражданской войны в США. Компания вновь занялась производством товаров для армии, в том числе деталей для зенитных орудий, истребителей и прочего. После Второй мировой войны казалось, что лучшие времена бренда уже позади. Продажи восстанавливались постепенно. К 1955 году достигли лишь 7 миллионов долларов, то есть уровня 1914 года. И это без учета инфляции за 40 лет.
1: Так продолжалось до 1960-х годов, когда компания начала переживать новый подъем. Связывает его с Уолтером Ховингом, ставшим генеральным директором Tiffany в 1955 году, а затем превратившимся и в крупнейшего акционера компании. Именно он придумал, что концепция бренда нуждается в пересмотре, и решил, что кроме дорогих украшений, Tiffany будет продавать и украшения подоступнее. Например, серебряные кольца стоимостью всего в 3,5 доллара. Все это положительно сказалось на продажах, которые к 1977-му достигли свыше 60 миллионов долларов. Одновременно с этим Ховинг нанял в Tiffany несколько известных дизайнеров, включая Жан-Мишеля Шлюмберже и Эльзу Пиретти. Их произведения сейчас есть в коллекциях многих мировых музеев дизайна.
0: Именно в этот период бренд Tiffany становится по-настоящему культовым. Важную роль в этом сыграл американский писатель Трумэн Капоте, выпустивший в 1958 году свою новеллу «Завтрак у Tiffany». Но что еще важнее, в Голливуде по этому произведению в 1961 году сняли фильм с Одри Хепберн в главной роли. Кстати, ни в 1958, ни в 1961 позавтракать у Tiffany не смогла бы не только скромная Холли Галайтли, но и дочь владельца магазина по одной простой причине – в магазине не было кафе. Его открыли только через несколько лет. Упоминания бренда, украшения или магазина Tiffany появляются во многих других фильмах и сериалах. Бренд рекламирует самые разные знаменитости. Среди них были певица Бейонсе, рэпер Джей-Зи, актриса Натали Портман. Tiffany давно используют в рекламных целях и покупки знаменитостей в ее магазинах. Так компания с гордостью отмечала, что именно у нее в 1904 году будущий президент США Франклин Рузвельт купил кольцо, чтобы сделать предложение будущей жене Элеоноре. И то, что в честь рождения одного из своих детей еще один американский президент, Джон Кеннеди, подарил брошь Tiffany своей не менее, а возможно и более знаменитой жене Джеки.
1: Вообще, за время существования у Tiffany очень много интересных историй. Расскажу еще одну из них, весьма любопытную. Владелец компании Уолтер Ховинг прославился не только легендарным мастерством в сфере розничной торговли, но и своим переменчивым, сложным, строптивым характером. Однако им восхищался не менее известный уже на тот момент Дональд Трамп, у которого уже был план строительства небоскреба имени себя. Но для этого необходимо было согласовать некоторые нюансы, получить права на использование воздушного пространства над Tiffany. Дональд начал с тщательно подготовленного делового предложения. «Я хотел бы купить права на использование воздушного пространства над магазином Tiffany, что позволит мне построить вот это прекрасное здание, которое вам обязательно понравится. Если вы продадите мне эти права, Tiffany навеки сохранит выгодность своего теперешнего отличного положения. Никто и никогда не сможет построить рядом с этим зданием ничего такого, что могло бы заслонить его и сделать менее заметным». Далее он указал Ховингу еще одну причину, по которой тому выгодно продать эти права, а именно необходимость соблюдения технических требований градостроительного законодательства Нью-Йорка об обозначении границ земельного участка. В случае, если Ховинг откажется, придется окаймить небоскреб рядом мелких забранных решеткой окошек, что на высоте 50 с лишним этажей над зданием Тиффани будет выглядеть просто ужасно. А если согласиться, не придется соблюдать это правило, и Дональд получит возможность облицевать здание панорамными зеркальными панелями, в которых будет отражаться здание Тиффани. За сделку Трамп предложил 5 миллионов долларов. Скрепили ее рукопожатием. Забегая вперед, скажу, что Ховинг был благородным джентльменом, всегда державшим свое слово.
0: Какая интересная история. Со своей стороны я тоже добавлю немного занимательных подробностей. В 1980 году Тиффани представила еще одно свое культовое украшение – золотое сердечко с надписью на цепочке. В этот период компания по-прежнему стремится демократизировать свои украшения. Например, она выпустила коллекцию совместно с брендом уличной одежды Supreme. В те же годы дизайнером компании стала Палома Пикассо, дочь знаменитого художника Пабло Пикассо. Марин, признавайся, ты изучала каталог Тиффани?
1: Ну, конечно, изучала. Весьма залипательным он оказался и очень элегантным. Мне, например, изделия и галантерея понравились больше, чем у той же Булгари. Даже присмотрела некоторые из них. Вдруг когда-нибудь и я стану обладателем роскоши от Тиффани.
0: Обязательно станешь. А ты знаешь, что в январе 2021 года Тиффани купил концерн LVMH, владеющий многими производителями товаров класса люкс, включая Louis Vuitton и Christian Dior. Сумма сделки составила 16 миллиардов долларов. Так Тиффани вновь стала частной компанией, как при Чарльзе Тиффани. Сейчас у компании более 300 магазинов в разных странах. Эксперты отмечают, что новый владелец снова решил несколько изменить концепцию Тиффани. Теперь бренд кажется слишком демократичным и массовым, так что ему хотят вернуть немного прежнего лоска. На сегодня у нас все. Вы слушали подкаст «Истории, меняющие мир». До новых встреч, дорогие друзья!

0: Алло.
1: Оксана.
0: Да.
1: Мама дома?
0: Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи, что я не

0: Рамзи Акраматулло, Мехринигори Рустам, Фарух Хасанов и группа Шамс вместе отметим День национального единства. Вход свободный. Участников концертной программы ожидает масштабный розыгрыш призов. В этот праздничный день будут разыграны 5 электромобилей, 10 смартфонов iPhone 17 Pro Max и 10 планшетов iPad. Для участия необходимо отсканировать QR-код на площадке проведения мероприятия, пройти регистрацию на сайте, указав достоверные фамилию, имя, отчество, номер телефона и персональный номер паспорта. Для участия в розыгрыше необходимо личное присутствие на концерте. Участник должен быть совершеннолетним гражданином Республики Таджикистан и иметь при себе оригинал паспорта. В День национального единства получите уникальную возможность стать обладателем ценных призов.
1: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Шумо сулфа шудед, ва он на танло шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол, сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. Худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол, ба шумо ёри медиҳад брамисол.
3: Муждаҳои истиқлол. Истиқлол ва эҳёи давлатдории миллӣ. Муаррифии Тоҷикистони соҳиби истиқлол дар тамоми олам ҳамчун кишвари босубот. Дастовардҳои даврони соҳиби истиқлолӣ. Ташаккул ёфтани давлатдории миллӣ. Эҳёи дубораи арзишҳои таърихӣ, фарҳангии миллати тоҷик. Пайки нишод аз пешрафт ва дастовардҳои истиқлоли давлатӣ. Ҳама дар барномаи муждаҳои истиқлол.
4: Салом шунавандагони иззатманд, мавзӯи барномаи имрӯзаи муждаҳои истиқлол аст: роҳ ба сӯи баҳдат.

Нозия Экраматуло, Мехрилигори Рустам, Фарух Хасанов и группа «Шамс». Вместе отметим День национального единства. Вход свободный. Участников концертной программы ожидает масштабный розыгрыш призов. В этот праздничный день будут разыграны 5 электромобилей, 10 смартфонов iPhone 17 Pro Max и 10 планшетов iPad. Для участия необходимо отсканировать QR-код на площадке проведения мероприятия, пройти регистрацию на сайте, указав достоверные фамилию, имя, отчество, номер телефона и персональный номер паспорта. Для участия в розыгрыше необходимо личное присутствие на концерте. Участник должен быть совершеннолетним гражданином Республики Таджикистан и иметь при себе оригинал паспорта. В День национального единства получите уникальную возможность стать обладателем ценных призов.

0: صدای دوشنبه، صدای قلب ما و شما.
1: июня, 18.00, площадь комплекса «Эстихол» станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Айсти.
2: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
1: Мод.

Фавзия Экраматло, Мехринигор Рустам, Фарух Хасанов и группа Шамс. Вместе отметим День национального единства. Вход свободный. Участников концертной программы ожидает масштабный розыгрыш призов. В этот праздничный день будут разыграны 5 электромобилей, 10 смартфонов iPhone 17 Pro Max и 10 планшетов iPad. Для участия необходимо отсканировать QR-код на площадке проведения мероприятия, пройти регистрацию на сайте, указав достоверные фамилию, имя, отчество, номер телефона и персональный номер паспорта. Для участия в розыгрыше необходимо личное присутствие на концерте. Участник должен быть совершеннолетним гражданином Республики Таджикистан и иметь при себе оригинал паспорта. В День национального единства получите уникальную возможность стать обладателем ценных призов.

0: با صدای دوشنبه بمانید.
1: шумо сулфа шудед ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. шарбати брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. худи оне ки сулфа набуд. хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.
2: ты создаёшь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. и твоё здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины групп